6451 аж э яди хоштор лети нацос э аде аж э дор нисч дон чи дон ниса э дор та вебсайт э дор аппликейшн

Яа тийс нь олцгоогийн хар над осоо гэргийг корен шиши жароо KTB 9.7 FM донаны ца Пажиналкио ия ди энтертеймент ньюз и аржи хилтанашт а и аржи нада эс кид ару дишчи бэй хилхаш нэд о лэлэгий ия Мэрл Хэггард и аржи юлгийго и аржи ла бэй хилч дэш ал ия ди аси ад инни хужиги Мэрл Ронал Хэггард и аржи хужи ия ди Эйбрал астхан юл калада наст ица татам антхат дино ацэстэд и аж би зэлла даши и хвэдэж чэн ин лэ Эйбрал астхан и яна кэдэ мило астхан атапи хаджэн ши аджэ хвэна нэт и яди чэ линдэ ди American Country Music Singer до songwriter до гитарист ару и яди фидлер и аджэ и яд обэ хват унзэнд и ару ши ди и я тхилго и аджэ ди рекорды вот илья и ди аллаго и аджэ Greatest Otto Alaco, the influential figures and lingo be the country music Otto Bay I Aj Yadi Central, the pioneer Gi Aj Yadi Yadi Bakersfield Sound Gi Bill I Ajba career is she spent at Zabakago the Ishla the decades Otto the Haggard Gi I Aj Beholland Katino and Say B Yadi number one hits. Eba ka di U.S. country charts agi aj aro di kwego ishi I aj alto I ya alia di billboard I aj di all genre singles chart agi I ya aj I ya alto aro I ya di hager gishi overcome I la I aj di ba troubled childhood aro di criminal convictions agi aro I ya di time dan lingo bi yishi di wali hot saje EAD launch of the EAD successful country music career out of EAD gain EAD popularity we barely EAD begins to get out of EAD she did it ego EAD and this EAD class out of the CD occasionally that EAD contain EAD themes EAD country DBG EAD anti Vietnam EAD sentiment ge aj di la di popular music dan din ge aj ya di time out of the haggard ya di received e la di kwe gwa shi di honors do awards ge aj bol tkan ge ya di Kennedy Center honor ishi di na ke di milo an is na bi khan ta bi aj ya di Grammy Lifetime Achievement Award ya alto di na ke di milo an is tkan bi khan ta ado ya di BMI Icon Award Ia na kia te milo an astha bi khan ta alto Aro ia di induct bit ilia Di bi yiko na I aji Nasrael Songwriter

үзэн ишлэрий эй ахуд эйгүн нахчу худ эйл ингу адхид эйл ингу худ ау экэй ахаги ажи айя адэйдэс анга нүү бахани элдо эйла эйя Salt Lake City, Utah уолье ахуа эйя шин бит ота шэжо цэлий нана куна эйя ди